Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой. А за матросской слободкой тополя луч

вместе листвой делились радостью с волной. Гордость азовских берегов, курортный город Сар, оделся в новый белокаменный наряд.

0: каждый.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!

0: Manchmal fehlen mir die Worte. Ich wär so gern da für dich.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.